Ген нашей горе. Вот ту, где сам родина. И все, что ты речи знала, у сердцу записала, видела. И все, что ты речи знала, видела.